«Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Радио Шок Шок.
1: Можно встать во весь рост, держи.

Общественное издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

теплые и по погоде. Я бы их совсем не носил, я подарил бы Володе. Я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но пусть твои ноги всегда будут в тепле и уюте. Если бы имел я диван, мягкий, удобный, по моде, я бы на нем не лежал,

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена. А у нас ни хрена, но есть Путин.

0: Шоке. Wow, the radio shock. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру. Прямой эфир на Радио Шок. В прямом эфире прямо сейчас
1: Алексей Бегун наконец-то добежал до Радио Шок.
0: Бегущий ведущий на Радио Шок.
2: Шалом, прием, дамы и господа, Алексей Бегун таки добежал до Радио Шока, это значит, что программа «Бегущий ведущий», как всегда, ультраинтересные гости, но так как у нас веселое воскресенье, 10 утра, я, видимо, один не справляюсь, поэтому сегодня мне помогает мой дорогой коллега Валера Котов. Валера, здорово.
3: Всем доброе утро.
2: Ну, на самом деле, это первая отмазка, а причина-то самая-самая-самая важная, потому что мы давно хотели пригласить этого гостя и сразу решили, что этого гостя разматывать мы будем вдвоем.
3: Ну а как иначе-то? Тут в одного не справится.
2: Это да. Денис Стрижаков, лидер и создатель все-таки группы.
4: Не создатель группы. Группа была создана изначально.
2: Если что, друзья мои, о группе Stigmatic Chorus идет речь.
4: Да. Доброе утро.
2: Да, привет.
4: Группа была создана Владимиром Гопиным, Ярославом Валентиновичем изначально. Ну, то есть это была группа Reborn. И когда уже встретился им я на пути, вот, меня настойчиво пригласили на репетицию, я пришел, и как бы группа уже стала хорон. Но тоже как бы не сразу. То есть, уже названия у нас не было еще. То есть это была такая идея, как в таком жанре Emperor, наверное, каком-то играть. Ну, такой black metal какой-то. Ну, как пока что получалось, у ребят был заготовлен изначально там материал. Вот, кто-то там текст писал. Вот. Так интересно получилось. Я им благодарен, что меня вырвали с фестиваля. Это был фестиваль «Молодежь против наркотиков».
2: Ого, были времена.
4: Да, на самом деле... 90-е годы, я немножко уже назад ухожу, да, 90-е годы был только рассвет этого всего, и в Наркомиске появлялись у нас активисты, которые проводили, ну, молодежные всякие концерты. Там, ну, это, конечно, не панк-революция, это под какой-то эгидой надо было сделать, и там был фестиваль «Молодежь против наркотиков», и я там выступал с группой «Территория тьмы», и... Конечно же, туда все пришли, все трезвые, без наркотиков. Я шучу. Да, и тут это Владимир Гопин такой: ты посмотри на него, он поет как каркас. Вот, а у меня, правда, голос такой, ну, молодой, каркас. Ну вот, и он это как Ярославу покачал. Вот. А там еще такая странная ситуация была. У нас как бы Нарфоминск, Селятина, ну и очень много, ну, хулиганов там всяких было. И были разные такие бритоголовые хулиганы. На днях я попал в драку, вот, и было очень стрёмно, когда там Ярослав подошел ко мне такой лысый, тут у нас группа, что-то начинает суетно такое говорить. Я думаю, блин, опять драться. Что за ерунда? И как-то, ну, бочком-бочком от него как бы это отлынул. Вот, как фестиваль закончился, сели в электричку. А я с девчонками, там, с сестрой, там, открываются двери, они в первом вагоне выходят, и лысые. Я думаю, блин, опять драка. Она такая: пойдем на репетицию, короче, забирает. И я иду, какой-то промзона, еще что-то такое, завод «Металлист», кстати.
2: То есть думал, что пошел на драку, попал на
4: репетицию?
2: Да
4: я вообще ничего не думал, ну, а через стрёмно так было. Но это я свои ощущения рассказываю, может, у них свои ощущения.
2: Это хотелось бы услышать их версию, конечно.
4: Ну, наверное, я далеко не отхожу, как бы, от версии.
2: Официальный.
4: От ощущений, скажем так, да. И вот пришел на репетицию, и вот у них там была первая композиция. Она потом стала, можно ли в эфире говорить, «Праздник зла» называться, да, текст переделанный. Ну, такое, знаете, в 16, там, 14, там, сколько мне там лет было, да. Вот, но ребятам, они там, кстати, старше были, им там 17, по-моему, 18 даже, как даже было. Вот, самый старший был Владимир Гопин. Вот, и текст, как уж там, не как куча, какой-то просто набор билиберды. Вот, позже что-то возникла идея, с сестрой переработали, сестра помогла, все доделали текст. И получилась, ну, такая, на тот момент, до сих пор те, кто живут на районе, меня встречают, стриж, праздник зла там, да. Ну, смеялись, но теперь как бы, ну, такой... Нифига себе, типа, круто. Uh-huh. То есть, такое, это вроде обычно так, ну, как над дурачком смеялись, потом раз, такой, опа, а тут такое получается.
2: А уже не смешно.
4: А уже не смешно, ну, все профессионально.
2: Уже по имени,
4: да,
2: отчеству.
4: Да, я такой, иногда звонят, такой, Дэн, а есть у тебя там объект какой-нибудь, еще что-нибудь? Смотрю, ты поднялся, там, да. Фирмы, там, это такой красивый, крутой, uh-huh. не стареющий. Ну ладно, к этому, значит, и вот с этого началось как бы творчество, то есть можно считать, как бы все-таки движение началось от Владимира Гопина, от Ярослава, ну и потом уже все ребята уже там подключились, вот, началось участие там в лирике, то есть вначале как бы посредством сестры, я же тоже чему-то учился. Вот, но в группе «Территория тьмы» тоже полностью, я себе там провел, ну уже, наверное, что же говорить, что было, то было, да. Я был полностью руководителем, но что-то у меня такие все лидерские качества, потому что тут...
2: Такие какие?
4: Ну, организационные лидерские качества.
2: Хорошие. Ты просто так сказал, такие, и поэтому я уточняю.
4: А, такие. Ну, организация, ответственность, там, обеспечение материальной базы, согласование. Ну, то есть мы по-взрослому как вот...
2: Короче, ты сам был человек собранный.
4: Ну, видимо, время показывает так, наверное.
2: Это круто. Я почему уточняю? Потому что большинство музыкантов, извините, друзья мои, я знаю, что вы слышите этот эфир, но вы не собранные.
4: Не знаю.
2: Потому что творческие лица.
4: Просто, как бы, большинству музыкантов, может быть, не надо этим заниматься. Просто пойти на работу куда-нибудь, немного что-то понять.
2: Нет, либо заниматься музыкой, просто есть специально обученные люди.
4: Не прикрывать, собственно, разгильдяйство, короче, какими-то... То есть надо работать, участвовать в социальной жизни, общаться с людьми. Не надо никаким там паттерном прикрываться, потому что мы все люди это социальные. И дело в том, что, ну, успех любого предприятия, он не зависит от какой-то там твоей личной гениальности. Есть больше менеджмент. Uh-huh. Больше менеджмент, общение с людьми. Ну и, конечно же, надо быть мотором. То есть, когда ты видишь, что какой-то элемент не работает, ты просто принимаешь работу на себя. Ну, скажем так, да, вот есть там человек, который занимается одним, другим. Ну, не факт того, что не обязательно тебе всем этим хорошо заниматься. Не все мы одаренные, и невозможно все знать. Но ты должен, как бы, на любом участке, ты должен, вот, допустим, на предприятии, да, ты можешь быть директором, но, например, что-то с бухгалтером случается, ты должен в этом разбираться. Uh-huh. Просто, то есть, как ты не знаешь налоговую систему, ты как вообще тут оказался? Ну, смешно это. Uh-huh. Просто, или кто-то там главный мастер, там, ну, там, что-то с ним случилось, там, с деньгами недоволен, ты должен встать за станок и продолжать. Вот я, наверное, из тех людей, которые... Может, от уборщицы, то есть идти дальше. Ну, то есть это, ну, даже вот в моей деятельности, они вот, например, может быть рок-звездой, а потом пойти убирать туалеты. То есть, в принципе, да, то есть, или там работать на звуке там, в пиксаунде, да. То есть, или там заниматься организацией там корпоративов, там есть еще кавер-группа у нас. То есть ты можешь, ну, короче, там, где ты работаешь, ты везде заработаешь денег, везде заработаешь какое-то признание, вот. Ну, возвращаясь к этой группе, да, то есть это старт изначально...
2: Нет, это такой... хорошо, что ты об этом сказал, потому что вот эти вот осознание, что некоторые принципы управления и бизнеса, если их переносить как раз-таки в творчество, то все пойдет.
4: Да, и помимо всего прочего, как бы любой руководитель несет какой-то крест на себе. То есть это крест принятия непопулярных решений. То есть обязательно ты можешь лучшего там человека близкого можешь, ну, надо расстрелять. Угу. То есть пошел ты. Вот и все.
2: Воскресная мотивация.
4: Надо просто, к сожалению, есть как бы эгрегор такой, да, предприятие. То есть надо не забывать, зачем ты тут находишься. И да, даже если кто-то начинает спекулировать, выкручивать, как говорится, одно место, да, uh-huh. должен просто оценить, посмотреть на все это и сказать, нет, так не пойдет, иди там своей дорогой.
2: В таком случае, скажи мне, пожалуйста, а насколько ты, по-другому спрошу, лидер ты жестокий?
4: Нет, я очень...
2: Демонический?
4: Ну, я думаю, я приглашал, мне же тоже такой, может быть, хочется создать такой образ, ну, посмотри, какой хороший, да? Угу. Такой, не только очаровательный какой-то человек, да? Но еще хороший. Хотел пригласить Я же был анонсирован один, я все отбрыкивался от интервью. Ты же не дашь мне соврать, что я что-то не получала, что-то...
2: Не да, дам.
4: Бла-бла-бла-бла-бла.
2: Поэтому
4: бла-бла.
2: В воскресенье утром мы тебя затащили сюда.
4: Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, все некогда, да, еще... Ну, я не ожидал, что, может быть, я таким могу быть красноречивым. Как бы, какую мне глупость-то не сказать бы такую, знаешь, которая еще это в народ пойдет. Не забудется. Вот, и я говорю участникам коллектива: Роман, пойдешь ли со мной? Я говорю: нет, Денис, ты там один заявлен, а я хочу поспать. Тем более нам Аня из девушка Романа сняла обалденный номер там за джакузи, в котором можно смотреть на мостовую. Uh-huh. Там люди ходят. А ты в пене лежишь. Ну, конечно же, никто не пойдет.
2: То есть вот так вот теперь рок-звезды живут.
4: Да.
2: А то у нас денег нет, у нас денег.
4: Да, да, да. Анна.
3: На самом деле не хотят лежать и плевать на всех с высока.
2: Да, да, да.
4: Анна как раз вот, у нее тоже своя группа есть, Delirium Inspiration. Очень такая дельная девушка, и тоже увлечена и технической частью, и творческой частью. Ну, вообще, мне нравится, что вот сейчас меня окружают люди увлеченные. Юра, там басист появился, хороший, в общем, прям так профессионально наяривает. Uh-huh. Ну,
2: в общем, мы им привет всем передаем.
4: Да, большой привет, спасибо.
2: Мне кажется, мы отвлеклись от темы все-таки, да. Вот, ну, развития тебя в музыке, да.
4: Да, да. Скажем еще так, спасибо, я вас люблю, как говорится.
2: Uh-huh.
4: Вот, большая благодарность, что вы со мной по пути.
2: Поплескайтесь там пока за Дениса, пока у вас время есть.
4: Поплескайтесь голыми за Дениса. Приду к вам. Шучу, друзья. Может, семейная пара.
2: Конечно, естественно.
4: Так, ну да, шучу. Вот так вот появилась группа «Харон». Вот, потом начали что-то делать. Был Александр Кобылецкий. Активно принимал участие в музыкальной части. Вот как раз Кобылецкий и Ярослав, они вот были как бы двигателями, а Владимир Гопин, он такой конструктор, такой всегда, то есть они приходили, собирали какой-то материал, вот, а Владимир все такое кубики, все кирпичи переставил, всех взбесил. Но он, кстати, он сыграл очень важную роль в коллективе, он до сих пор участник коллектива. И до сих пор, ну, то есть все вот лирика, творчество, как бы с ним, у меня как бы... Ему главное приходить с какой-то идеей, с какой-то лирикой. И, ну, к этому тоже вернемся, uh-huh. Я немного наперед забегаю. Вот, но к истории. Потом Александр Кобылецкий покинул коллектив, там были свои там перерывы какие-то. Появился Леонид. И вот с Леонидом тоже, то есть... Жужжа на гитарах, тоже появлялись рифы, тоже как-то Анна клавишница была. Ну, коллектив как коллектив рос. То есть в основном как бы директор музыкальной части, то есть вот, альбом «Аутодафе» и первого альбома у нас как был как раз Ярослав. Я забыл, как первый альбом называется.
2: Так, Валерий, ты у нас сегодня...
4: Загуглите. А, «Воды Стикса», вот. Да-да-да, представляешь. Ну, хорош, да. Ладно, «Воды Стикса». То есть и «Воды Стикса» явился отправной точкой в творчестве. Ну, конечно, на тот момент можно было и лучше его сделать, ну, в частности, по звуку, но все равно, даже, мне кажется, немножко его подпортили. Но все равно, как бы... толчок был. Последующие толчки уже «Аутодафе». Это уже была, наверное, коллективная переработка. Очень много Леонид... Я, скажем так, я пришел в коллектив с обращением, что вот то, что мы сейчас делаем живую, пытаемся сделать такую панораму, там, оркестр и прочее. Появляются начали разные там синтезаторы, гигастудии и прочее, да. То есть нет уже возможности оркестр какие-то пригласить, да, то есть какие-то. И мы начали, ну, там, партитуры все это расписывать. Точнее, я начал. В это особо никто не верил. Потом сказали, ну, ладно, занимайся этим. Но сил у меня на это не хватило. Но хватило у Леонида. Леонид подхватил, и он все партии, все это начали это фиксировать, партии расписывать. Тут я же тоже смотрел, учился, и думаю, очень, как можно работать с оркестрами. То есть уже, можно сказать, я могу уже, наверное, профессионально к этому подходить. Ну, на своем уровне. Я не говорю, что там все там в дирижерскую школу пошел. На самом деле я самоучка. Просто, ну.
2: То есть ты вообще в плане музыки нигде не учился?
4: Ну, попытки были, но я на самом деле не думал, что я стану каким-то музыкантом. Я больше, наверное, инженер-техник. То есть у меня не было. Я вообще как считал, что быть музыкантом, типа, ну что это как-то. У меня мама экономист, отец инженер, работали в серьезных организациях, всегда востребованы, вырастили детей, да, и, ну и как ты на музыке все это сделаешь. И даже сейчас так выглядит немножко абсурдным. Но опять же, как попомните слова, где бы ты чем-то ни занимался, если ты работаешь, ты будешь зарабатывать деньги. Uh-huh. Вот, и музыка так нечаянно произошло. То есть пока вот эти все процессы... А, до этого как это в эти процессы попал, у меня сестра стала взрослеть. Там мальчики всякие, может, начали появляться, там, знакомые, там, общение. И один какой-то мальчик передал ей кассету Freddie Mercury, Living on My Own и Queen. И для меня, конечно, был шок такой, немного испытанный. Я не понимал, о чем он поет совершенно. Но вот эта эмоциональная составляющая, которая на тот момент чувствовалась, да, то есть для там, советского человека, она была, конечно... Queen меня поразили. Я думал, как бы, да, ну, даже Queen не пойдут. Ну, потом мне говорят, а ты Beatles послушай, вообще мимо. Ну, то есть, как какая-то... Я не сопереживаю вот это вот, то есть, я никак, не хиппи никакой.
2: Не откликается.
4: Не откликается, и мне там сложно быть хиппи, может быть, по каким-то веществам измененным сознанием, то есть, я не знаю, как это... Ну, то есть, не мое все это. Вот, и вот эту британщину я тоже что-то... Все-таки, наверное, я советский русский. Вот, ну, как ни странно, зацепил Queen. Дальше думал, не пойду. А потом это самое, была возможность, там это Nirvana, что-то тоже не зашло. Металлика, что-то не понравилось, вроде модно, а потом зашло, за долгий какой-то период слушал. Вот, ну, так вот, чисто, и так вот по чуть-чуть втянулся. А в музыке вообще потом, ну, до этого, до встречи с Владимиром Ярославом, я оказался... Тяжелые времена были 91-го года по 95-й, скажем, наверное, да, даже так. И очень много плохого на районах. То есть это маленькие городочки, а там алкоголизм, еще что-то.
2: Я знаю, знаю.
4: Типа, ну, я, может, не могу в эфире такое говорить, там, что-то бандиты, ларек сгорел, убили кого-то, что-то обычно, что-то подрались какие-то.
2: Лихие 90-е.
4: Да, движения там правые, левые, зеленые, там, все это непонятно, и как бы никто это, ну, из, там, из управления там, никто не курировал все это дело, да. Значит, и мама, она у меня была обеспокоена моим вот этим вот будущим. И, ну, было как раз странное решение. Она увидела, что я там люблю там усилители паять. Я же радиотехникой занимался. Там, сам усилители паял, радиостанции, ну, вот это все такое. И юный техник там. Вначале меня в библиотеку засунула там к знакомым, чтобы я это юный техник это выписывал. Я прям вообще очень интересовался этим делом. А потом меня к знакомой Валентине Васильевне, которая очень большую роль сыграла, ну, в моей жизни, она меня засунула в клуб. Как раз в клубе мы, и, ну, я и научился самостоятельностью, руководством, да, то есть моя была задача и коллектив найти, и людей привлечь, это коллектив, как бы, территория тьмы. Мне 14 лет было, и тоже такое, знаете, это когда общество там думает, что дурак какой-то, то есть, ну, стришь там, да, а вот одного нашел, второго нашел, третий спился, четвертый там еще что-то, ну, как бы коллектив, все равно коллектив держался, то есть вокруг, и я что-то как-то не отчаивался, то есть постоянно, мне это интересно, мне это интересно, музыка, творчество, гармония, это что-то придумать, что-то сочинять такое вот, ну, вот, участвовать в таком чем-то. Вот, ну и вот потом уже все перетекло, вот как раз когда вот ребята меня встретили. То есть у меня был клуб, Петровский деревенский клуб. И знаете, там не было такого, что вот, как вот сейчас обилие, да, если у тебя усилитель стоит поломанный, его надо сделать, с ним надо разобраться. У тебя нет возможности его купить. Ты брал, раскрывал схему, смотрел, как он устроен, и шел к дядьке, искал эту микросхему, паяли все это. Какой микросхема? Транзистор. Там КТ-814 нашел, припаял там. Он должен был работать. Вот, и так и, ну, и получилось, что техникой занимаешься, звуки разбираешься. То есть становишься, ну, специалистом в чем-то, да, то есть получается. Ну и как бы люди тоже, наверное, отзываются там о звукорежиссуре, там вроде как тоже хорошо. И технически можешь собрать, разобраться. Ну, то есть это навыки какие-то.
2: Это да. В чате, Дэн, расскажи, что сейчас с составом группы.
4: Хороший состав группы, уже устоявшийся. Роман, Юра, Инна Сибири привлек хороший голос. Девушка очень это самая хорошая исполнительница. Она проявила себя, ну, у нее свое как бы творчество. С ней приятно работать. И так и как там в кавер-бендах направлении, да, то есть вообще вывозит вообще прям танк. Очень большой молодец, знает много песен. То есть, и прямо ловит характер, ловит эмоции и вывозит. То есть, ну, профессионал большой, можно сказать.
2: В группе много новичков?
4: В группе единственный старый участник Андрей Владимирович Ищенко. Мы уже с ним больше 20 лет работаем. Все такие говорят такие, знаете, ну, он же сессионщик такой, ну, в смысле сессионщик, там, если ты человеком, ну, наверное, сейчас...
2: 20 лет сессионщик, да?
4: Больше половины жизни ты с человеком занимаешься одним и тем же. Я очень благодарен, он меня вообще поддерживал в такие моменты, когда, ну, вообще можно было бы и не верить во все это дело. Он потрясающий барабанщик, наверное, один из лучших. У меня еще появился обалденный барабанщик Евгений Абаимов. И вот мы, у них же разные бывают там коллективы, там приоритеты. И вот он, ну, как раз вот как бы отдел барабанов у меня Евгений Абаимов и из группы Хрен, группа Мьет, да. Он вчера так нормально наш.
3: Вчера было бодро.
4: Как красиво барабаны натер прям. Вот. И благодарен за поддержку. Тоже стараюсь, чтобы люди были довольны в работе со мной.
2: Слушай, вот. Я задам такой вопрос, и потом мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Хотя, судя по таймингу ваших песен, большую музыкальную паузу. Очень глупый вопрос, правда. Но так как мы с тобой заранее вот общались по телефону, и ты сказал, что интервью особо у вас больших нету.
4: Да, больших нету. Но они какие-то спонтанные. Да,
2: поэтому я имею право задавать в том числе и глупые вопросы.
4: Любое даже.
2: Да, почему такой жанр? Вот в смысле, вот как выбор упал именно туда?
4: Вообще прикол.
2: За что?
4: Прикол. Сейчас, за что, да. Это самая смешная история. Значит, опять же, во время становления юноши, скажем, да, была группа Queen, я думал, это самая лучшая группа Queen, самая такая. Потом появлялись еще какие-то Металлика и прочее. Подходит ко мне такой друг в школе, говорит: «Стриж, купи у меня, значит, это кассету и Paradise Lost, типа называется. Эти кассеты принесу, там группа какая-то такая, ну, типа Нирваны». Я так, я сэкономил на школьных обедах, он мне... Говорит, ну, приноси, типа, это же не было такого, что ты можешь скачать что-то, то есть, бери, что дают, даже переписывали кассеты. Ну, это какой-то дефицит.
2: Интересные
4: был.
2: Времена были.
4: Да, интересные времена, на кассету, двухкассетник, это замечательно было просто. Вот, он мне приносит красочную кассету, это был альбом «Paradise Lost» «Draconian Time». Вы помните, там красная такая обложка. Я думаю, ну, фиг, он отдал, ты там... 50 рублей или сколько там, я уже не помню.
2: То есть это кот в мешке?
4: Кот в мешке, да. Дело в том, что тогда интересоваться, ну, рок-музыкой, это был кот в мешке. То есть бери, что дают, или да. То есть ты как бы пользовался рекомендациями своих друзей всех. И не всегда мнение сходилось с ними, а тем более, когда ты живешь еще там в военном городке, и у тебя там половина друзей военные, половина там у тебя дети военных, там половина у тебя... Ну, просто там гопники прям конкретно, прям, ну, прям... Все. Ну, как, вы простите, что так. Ну, просто, ну, народ. Просто такой народ, который которому очень далеко. То есть, например, включаешь группа Демо, там
2: вот ну, это, понятно. Да, дискотека. Не, я с маленького города так, сам, я знаю,
4: о чем. Ну, что, Стриж, будет сегодня дискотека в пятницу? Да. Че, ну, по два батла берем, там, что, будет это ванна из пива, там, все такое. Опять на Юшковском поле проснемся.
2: Я вижу, у тебя какая-то фиксация на ванну.
4: Да, была реально ванна из пива, то есть это, ну, я потом расскажу.
2: Фиксация на ванну. Лучше не в эфирах.
4: Да где мы просто такую ванну пива налили, очаковского. То есть были такие времена, то есть на дискотеке, на деревенской можно там было.
2: Друзья, если что, это не реклама.
4: Подзаработать. И у меня косуха.
2: И к чему не призываем.
4: Как косуха, и это вот косухи в ванне с пива. Значит, и шел в этот весной по полю, в поле просыпался, такой...
2: Поэтому ты сейчас не пьешь.
4: Нет, но по другим причинам. Ну да, просто устал от этого всего. Ну вот... Значит, вернемся к этому.
2: К жанру.
4: И вот я включаю Paradise Lost. Слушай, меня поразил. И это, я считаю, один из самых крутых альбомов вообще, который просто на репите можешь всегда играть, просто всегда. Он может играть вечно, он может играть постоянно. Он... Попробуйте сами альбом «Draconian Time». Вы очень тяжело найти его в этом самом, в онлайн-музыке. Просто скачайте, купите его. Альбом. Достаньте его, у друга возьмите.
2: Или у тебя кассету можно взять.
4: Ну, кассеты уже нет, почила. Да, можете купить кассету, могу продать. Надо же еще деньги.
2: Конечно, естественно.
4: Я вчера тоже продал, могу все. Ну, так, футболку берешь? Кстати, футболку.
2: Про футболки потом поговорим.
4: Про футболки, да, потом. Вот, и... Значит, я был поражен, насколько круто вообще вот «Paradise Lost» и легло прямо душе. И, ну, такое, типа, начинаешь а-ля «Paradise Lost» уходить. То есть «Территория тьмы» стала такой, ну, похоже на «Paradise Lost» немножко.
2: Ну, конечно.
4: Да, ну, потому что сердце мое там, если начал экспериментировать, да и не было так барабанщиков, не было таких музыкантов, мы говорили, Макар, играй. И Макар играл. Но потом Макар начал блазбиты играть. Как сумасшедший, Макар. 14-летний барабанщик, но он вяривал вообще нормально прямо. Ну, то есть для своих 14 лет очень, очень прямо разогнали вообще дядьку. А потом ему запретили музыкой заниматься. Был звонарем на колокольне и потом...
2: Ай-яй-яй.
4: Ну, он прекрасный вообще, Макар хороший дядька. Ну, не знаю, сгубил что-то как-то в будущее. Ну, ладно. Я тебя люблю, Макар. Его тоже, кстати, Денис зовут. Но Макар... Макар, почему Макар начался, не знаю. Так же погоняло такое. Денис прекрасен, он тоже поддержал. Очень в тяжелые времена он очень сильно поддержал Макара. Mm-hmm. То есть концерты с ним были, в Москву выезжали. Пока мама разрешала, вот мы это играли. Он 14 лет, он маленький был. Вот, и по поводу восстановления музыки, да?
2: Жанра.
4: Да, и короче, я сэкономил на школьных обедах. Вот к самому
2: купил смешному. Кассету и
4: да, купил кассету, потом еще сэкономил на школьных обедах. Потом, как же «Paradise Lost», офигенно. Прихожу на «Горбуху». А там сейчас как генерал вот это, ну, там меня позвали, я прихожу, говорю, да, посоветуйте мне типа вот этого, а ты иди генералу, типа. Еще в то время там торговал, когда я вот такой по столу ходил, маленький-маленький. Я помню, он меньше был, или хотя он был всегда большой. Он говорит, да вот, бери эту кассету и дает мне, значит, «Paradise Lost». Я на обратной стороне другая группа «Реверсом». Мне папа недавно плеер подарил «Айва». Такой «Аиша» я его называл. «Айва», «Аиша». Плеер «Аиша». Значит, и он автоматически «Реверсом», короче, переключал. И я такой слушаю «Paradise Lost». Мне что-то «Айкон» не зашел альбом. Я что-то слушаю, тошнит, вот эта фигня какая-то. Ну, я не дорос, наверное. «Реверс» переключается. У меня глаза в кучу. «Чё орёт?» С ума сошел, что такое? А там альбом «Emperor» это. Я такой, как я засмеюсь? Господи, мне так смешно стало. Я катался со смеху долго. Орет, да как это, как вообще в голову пришло это орать вот так вот. Я смеялся, я всем своим друзьям, этим, ну, которые в этом не шарят, всем показал это. Говорю, ты посмотри, если смеялся долго. И у меня это был как бы... Знаете, как комеди-клаб своеобразно. Смешно было, реально. Но, вы знаете, потом... Ну,
2: потом стало не смешно.
4: Но потом вот у юноши там разные бывают эмоциональные там, да, всплески. Там девочка отказала, еще что-то, влюбился там, еще что-то там такое. И как-то грустинка попала какая-то. И опять же так же «Реверс» переключился так, на «Emperor». Я что-то слушал, думаю, да, я просто послушаю. И мне казалось, там такая полифония, такое поле непаханное. Как мне это понравилось. И тогда я понял гармонии, наверное. То есть, это, ну, типа, вжился вот так, и думаю, там же есть гармонии красивые, инструменты какие интересные. Я начал всем этим интересоваться. Как мне это увлекло. И это необычно для технаря вообще, который думал, что всегда будет инженером, всегда будет там техническим специалистом каким-то хорошим. Но я был поражен. Просто «Emperor» меня прям поразил. Я понял, что музыкой можно далеко зайти. Начал в этом жанре прямо целенаправленно копать. Еще не было идеи там заниматься музыкой какой-то. Ни гитара была, ничего. Ну, гитара «Урал» какая-то. Вот, я начал копать в этом жанре. И меня тут начали подгонять группы. И мне что-то так не нравится. Вроде как бы, знаете, вот начинается... Как фигню играет. Начинается, вот... Не знаю, как это... некрасиво, может, этот прием, как это, если бы ты с девушкой начинаешь заниматься сексом, потом начинаешь ей кулаком по спине стучать, то есть ты как дурак. Ты же думаешь, как будто люди в гармониях не понимают, что такое, что происходит. И там что-то фанаты этой музыки начинают рассказывать. Вот там какая офигенная группа, какая... Я не понимаю. То есть у меня можно там яйцами кидаться, да, за какие-то там тру-группы. Поле не паханное, но как это упускается? То ли я это не улавливаю. И у меня, опять же, наверное, проявляется лидерские качества. Я хочу переделать, хочу, ну, вот сделать такое, чтобы я сам получал удовольствие. И у меня сформировалось-то, когда получается красивая, захватывающая музыка, она еще горячая такая должна быть, прямо бешеная, просто сумасшедшая просто. То есть не обязательно в блазбитах, или она должна вот вызывать эмоции такие, чтобы испытывать определенный оргазм от вот этой красоты, вот этой бури. Может быть, не все ее ощутят, да, может, половине наплевать, но я от этого получаю удовольствие. С одной стороны, скорее всего, ты можешь какой-то избыточная эмоциональность, она сублимируется, скорее всего, вот таким творчеством. Вот, кстати, движение как раз вот и прошлого состава, ну, начинающего состава, я сейчас понял, что они не очень, может быть, это так прочувствуют, наверное, как я, скорее всего, поспокойнее в эмоциях, да? Ну, я вот это вот увидел. Ну, и дальше в творчестве это уже отразилось по мере там, когда я уже оставался один. Вот, ну, изначально там, ну, опять же, там в коллективе было так, что тот-то остается, тот флаг поднимает и идет. Ну, то есть, типа, поднял, пошел. Ну, а чего, у тебя же бэкграунд такой есть, мне было чисто жалко. Можно было бы там назвать коллектив там Денис, может, по-другому, я с кучей вариантов.
2: А смысл?
4: Там. Ну, типа, никто никуда, никого не выгонял, никто ничего не делал, просто люди отвалились. Типа,
2: нет, я имею в виду смысл переименовывать.
4: Ну, пошли дальше. То есть опять же с тем же бэкграундом. И уже там уже альбом, например, «Гедонист», это уже полностью вот, уже наработанный мой весь материал уже собирался. И вот с «Гедониста» уже началось. Вот, да, это вот «Воды Стикс», «Ауто Дафе», это вот участие там, как бы, того коллектива. Но мы тоже не отделяем это все. Есть как бы они от себя открещиваются там или там говорят, ну, это совместное творчество, как бы, да, там у них там разные мнения, да, они могут говорить там это там кто-то, это мое, другой говорит, это мое, каждый это мое. Это общий бэкграунд. Хотите, например, если их исполнять старые, вы можете это исполнять, никто вам не запрещает. То есть я думаю, что это совместное все-таки творчество какое-то, авторство. Ну и как бы мы же это и не играем, дальше идем. То есть вот так вот. И как бы нельзя открещиваться от своей истории. Вот чего. Если как бы люди начинают ее как бы, ну, преломлять как-то, подламливать под себя, под удобное. Это наша общая история, просто людям не по пути было в тот момент, они сами отвалились.
2: Это нормальный процесс.
4: Какие-то свои личные проблемы были для них важнее. Вот я потом постарался это подтянуть Ярославу, потому что он мне как бы запомнился как довольно одаренным человеком. То есть, но сейчас, помимо там личных взглядов, мне кажется, ну, переоценен немного. То есть он как бы все равно какой-то талант у него есть, какой-то от Бога там, или там от старания от своих. Ну, переоцененно, то есть, как бы, как это, знаете, никогда не подтягивай из прошлого людей, вот, и ты поймешь, почему ты с ними расстался. Ну, опять понял, почему, то есть, так там он тогда мне сам помог, а тут я сам отказался, как говорится. Ну, человек так талантливый, но переоцененно все-таки, мне кажется.
2: Тут давай сделаем небольшую музыкальную паузу и вернемся к эфиру, друзья мои, никуда не разбегаемся.

0: тебя праздник?
1: Свадьба, корпоративы, юбилеи, выпускные.
0: Хочешь, чтобы праздник получился ярким и запоминающимся?
1: Пригласи самого зажигательного и энергичного ведущего Алексея Бегуна. Звони. Плюс 7-999-209-9824.
0: А скидка будет?
1: Скидка 10% по промокоду ШОК.
0: А куда звонить?
1: Плюс 7-999-209-9824.
2: Интервью Алексея Бегуна. Присаживайтесь поудобнее, возможно, будут неудобные вопросы.
3: А будут сейчас неудобные вопросы, наконец-таки, дамы и господа. Денис Стрижаков у нас сегодня в гостях. У нас, а именно у меня и у Валеры Котова, мы сегодня вместе ведем эфир. Валер, с тобой поговорим. Денис уже тут наговорил лишнего.
4: В полугоризонтальном положении.
3: Он натеребил телефон и...
4: Мой личный психолог, Алексей, я тебя услышал, Алексей Нестеров, мой личный психолог сказал, что Денис Александрович, не надо теребить телефон и вот это, крутить вот эту кружку с кофе, которая могла быть и с коньячком. Шучу.
3: Ну, воскресенье утро, как говорится.
4: Воскресенье утро, да.
3: Валер, у тебя вчера был веселый вечер, насколько
5: очень
3: я знаю.
5: Очень веселый.
3: А ты забегал на концерт.
5: Вот в прямом смысле слова забежал. Забежал, послушал и убежал.
3: А, даже так, то есть ты до конца не остался.
5: Увы, дела.
3: Хороший ты человек, на самом деле. Все остальные музыканты, которые были на концерте, скорее всего, тебя сейчас будут материть, так что уши твои горят.
5: Уже.
3: В аду.
4: Там были красивые девчонки, между прочим. Это...
3: Опа, вот с этого места подробнее.
4: Шоу офигенное вообще сделали. Там девчата так это, ну, прям... Не знаю, из какой-то модной группы. У меня, честно, с именами, с названиями очень плохо. Это такой, знаете, наперед мозг.
3: Серега, уже... да я привык, нормально.
4: Да, да, да. Там девчонки очень классное шоу организовали. Фотографировали с ними. Глаза не видно, там, как ведьма вообще прямо. Спасибо вам большое. Я поклонник женской красоты, и я получил нормальное эстетическое удовольствие, наблюдая за вашим шоу. Спасибо большое.
3: Валер, как тебе концерт? Давай по чесноку. Ну, мы сказали, что вот сейчас вторая часть будет уже более такая агрессивная.
5: Агрессивного хотите? Агрессивного хотите?
3: Давай,
5: да?
3: Мясо!
4: Давай, бей меня.
5: Дальше-то все отлично, но это лично мое, я скажу.
4: Опа. Да. Он трогать нельзя.
5: Лично моя маленькая претензия. Пару песен хотел бы все-таки вот услышать. Очень сильно ждал тех же «Дома царевы» и «Псы и убийцы». Прям мы, вот очень
4: блин,
5: сильно.
4: Так вообще были уложены в таймлайн.
5: Но я понимаю, что
4: мы
5: времени...
4: с концертным агентством «Река», ну, стараемся работать. Вот, ну, тут как-то, ну, все понравилось. Организация у них всегда на высшем уровне, все очень хорошо. Иван очень хорошо все... За что бы он ни брался, он, ну, предприниматель, бизнесмен, он понимает... Вот, как надо все это устроить. Но и тоже есть какая-то своя тоже критика у нас тоже сформулировалась, да? Нам все нравится. Ну, можно было бы, там, скажем, время побольше дать, потому что 40 минут это нам, там, или час... Это час только начать. Потому что, ну, час только начать. То есть, в среднем концерт должен стигмать хорус длиться полтора, там, часа.
5: А лучше
4: там
5: два.
4: Ну, два часа сеанса. Но материала очень много, на самом деле. И композиции, они хоть мы пытаемся их уже, новые композиции делать короче. Да, но они все равно, это 5 минут, то есть по 5 минут так складываешь, пока там телеги, там еще что-то. Там я даже не разговариваю на концертах, то есть я не растягиваю время, то есть там метроном пошел, все поем. То есть и все равно выходит полтора часа. Ну, поэтому как бы час концерта... Не знаю, это ерунда какая-то. Потому что невозможно старый материал прихватить и новые добавить. Что-то мы всегда в каких-то рамках. Да, я растягиваю. Слушаю,
3: крик. Удовольствие.
4: То есть ты говорил, что я растягиваю.
3: Я тебя буду прерывать, не переживай, говори.
4: Останови меня.
3: Все, остановил. Смотри, вопрос такой, 40 минут. Каково все-таки, ну, концерты, во-первых, концерты, насколько частые у вас вообще? Не в Петербурге, а вообще?
4: Ну, стараюсь раз в квартал делать какое-то мероприятие. Но сейчас я больше сейчас занимался вот новым альбомом. Ну, точнее, не новым альбомом. У нас этот альбом уже давно тянется, на самом деле. И он пошел методом синглов, потому что сам материал по себе очень тяжело. И в композиции, и очень...
3: Выбей по столу.
4: Должно быть все максимально выверено, по моему мнению. Вот, поэтому, может быть, я очень тормозной, но я очень стараюсь быть максимально, когда уверен в материале, например, песня «Легенда», там «Бог прости», там «Думы царевы». Очень долго лихо было, мысли было по этому поводу. Каждая песня переделана по 10 раз. То есть она настолько много переделана. И сейчас, например...
3: Текст переделан или мелодия?
4: И тексты все перекручены.
3: Вот про тексты я попозже спрошу. Давай вернемся к концерту.
4: Да.
3: Ты сказал, ну там не сильно часто в итоге получается концерт.
4: Ну раз в квартал, ну...
3: Это не часто. Ну как мне кажется, да, все-таки для музыканта. И с какими эмоциями вы едете в Петербург? С какими мыслями вы выступаете? Почему? Время всего 40 минут. А хочется выдать побольше. И вот такие вот рамки. Насколько вы себя интересно ощущаете?
4: Ну, плохо себя, вопрос, на самом деле плохо себя ощущаю. То есть я всегда рассчитываю на что-то хорошее. Uh-huh. Ну, то есть, ну, как правило, во время мероприятия узнается... Ты уже говоришь «да», например, да, ты организаторам говоришь, будете uh-huh. участвовать? Ну, да, будем, ну, там, такие-то условия, там... Вот, где-то они могут соблюсти, где-то не соблюдают, где-то игнорируют, потому что у нас же тоже идут какие-то свои затраты. Вот. Но это вопрос возможности и совести, то есть покрывать, поддерживать. Угу. Потому что ну, другой раз просто ну, не приедем, когда видим, там, что там так, чек вырастает там, до 40 тысяч на дорогу, там музыкантам, и что-то такое, не хочу больше. Угу. Ну, это физиологически, то есть я не могу же как бы... По 50 тысяч находить, чтобы кататься. Здрасте к вам. Дорога, кстати, вы знаете, вот до вас, до Петербурга стоит почти 20 тысяч платка. Вообще вау! Ты еще бензин не купил. То есть это туда-сюда сгонять. Да? Вообще, это, типа Питер.
3: Невыгодно, короче.
4: Питер вообще такой не близкий город. Да,
3: ну, как... главное, чтобы ванной повалялись.
4: Да, ну, спасибо. У меня эти ванну я найду, пригласят, все хорошо. Ну и тут как бы окей.
3: А у тебя в райдере прописана гостишка с ванной и с видом на людей.
4: Вы знаете, кстати, на самом деле, опять же, это для коллектива, это в райдере не прописано, если вдруг организаторы могут это обеспечить, мы будем mm-hmm. очень рады. Мы снимем сторис, мы снимем селфи, все.
3: Ванной.
4: Ну, в приемлемом виде. Значит, но это больше уже идет от меня инициатива какая-то. Вот в этот раз Анна проявила инициативу. То так. есть Анечка, девушка Романа, она вот нашла нам офигенный номер. Uh-huh. Вот, и большое спасибо. То есть, и вообще, на самом деле, я стараюсь, когда выезжаю куда-то с коллективом, там, или дом снимать, то есть это уже как бы за свой счет идет. Или Леха Триган помогал мне, друзья есть такие, ну, любители угара. Вот, снимаем дома с бани, с бассейном, там, вот так вот. То есть у нас это выглядит, знаете, как не просто там выезд какой-то где-то по хостелам.
3: Приключения.
4: Это, да, а просто поехать такой, ну, кайфануть. С душой, да, чтобы, ну, нужно общение с коллективом, с людьми. И по впечатлению. И я сторонник этого, то есть как бы даже выезжаю, сам инвестирую в это во все. Это называется, наверное, рок-туризм, скорее uh-huh. всего. Ну, потому что а так просто приехать в город, пожужжать там, не получив каких-то эмоций, как бы...
3: То есть для тебя первично вот как раз-таки кайфануть максимально от...
4: Кайфануть, от общества кайфануть, да. То есть я получаю удовольствие с приятными мне людьми. И я хочу, чтобы мои музыканты, они оставались под впечатлением. То есть не то, что они там говорили, ой, Дэн, какой клевый. Никто так на самом деле что-то не говорит. И некоторые даже недовольны какие-то уходят. Вот, но я, чтобы так остались впечатления, было с чем сравнить. Вот, но и да я сам кайфую от этого, как бы, если есть возможность.
3: Мы зашли на вот этот тонкий лед темы денег. Я один только вопрос задам, касаемо кэша. У вас в группе ВКонтакте есть видосики, которые только для... Ну, или посты, да. только для доноров. А чё это так?
4: Я там просто голый, шучу. Это...
3: Валера уже расстроился.
4: Ну, заплати 100 рублей и наслаждайся.
3: На постройку кораблей.
4: А мне дойдет 90. Я говорю, как он так на 10 рублей обдирает? То есть такой процент. То есть если я укажу 1000, у них будет 100 рублей. Ну окей. Но на самом деле спасибо вам за донаты. Там, скажем так, у меня мама, она архивировала все видеокассеты. То есть у меня была камера ВХС. Снимали все концерты и прочее старое. Вот это все. Я думал, они вообще все пропали. У меня вот недавно как раз, ну, не люблю такие, ну, мама у меня недавно умерла, я начал разгребать архивы и думаю, так вот они все, где эти видеокассеты, короче, их просто куча. И я начал их оцифровывать, потому что видео, оно не так долго живет, хотя они живучи вполне, пока есть ВХС, видеомафоны, и вот там выкладываю старые наши концерты, то есть начало, то есть как раз вот 90-х, 2000-х, и даже самый первый концерт коллектива там есть. вот в Нарфоминском ДК «Звезда». Вот так. Да, uh-huh. И можно посмотреть. Ну, работа ж проделана какая-то, да, если действительно поклонники творчества. Не все там гладко, не все там, там трушно очень. Ну, хорошо трушно, но для того времени, кстати, нифига себе, кстати, вот я скажу, там многие коллективы дотяни еще до того. Uh-huh. То есть мы вполне себе ничего выступали. И я выставил донаты, ну, помогайте, а как бы вот эти деньги, скажу прямо, откровенно, я стараюсь перечислять Владимиру Гопину. Володь, прости немножко о тебе, если ты не любишь, да, у него там, ну, трудная там жизненная ситуация, вот, mm-hmm. не буду рассказывать, какая, да, и стараемся максимально, то есть, поддержать, а с ним продолжаем сотрудничать, работать, он отозвался по лирике, по творчеству, он актуальный, mm-hmm. то есть, к нему главное прийти с идеей, с прозой какой-то, может быть, уже с какими-то наработками, то есть с Владимиром. И это тот человек, с которым я могу. Он, знаете, очень начитанный. Мне не хватает столько времени быть начитанным, столько вот информации. Хотя то тоже, может быть, я нифига себе, да, но исторически больше, наверное, сформулирует он и литературно. И вот мы с ним обсуждаем, очень-очень много ведем, когда дело до дела доходит, мы очень много сидим с ним на связи, на онлайн, и начинаем вот литературную часть вот это как раз обсуждать. И потом, ну, текст вначале там от меня передается ему, ну, то есть, ну, как бы гуляет, то есть такой, знаете, творческий секс. Uh-huh. Но в котором он себя проявляет очень, очень круто. На самом деле он мастер, большое слово. Он большая прибыль, большая валюта вообще. Но есть тексты тоже, которые и я тоже писал. Но Володя очень прям крутой. Прям он лучше все делает через его. Пока есть возможность с ним сотрудничать и работать. Я тебя очень люблю, Володь. Ты, спасибо тебе большое. И я дальше бы, если с твоего... А так, ну, дальше всегда двигаться... Можно. Диметр. Кстати, Диметр очень сильно помогал. Тоже с
5: лирикой. Диметр Гравил,
4: правильно? Да. Очень-то вообще такой дельный чел вообще. Ну, он может быть такой, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но мне очень прямо в свое время очень меня поддержал. Большое тебе спасибо, Дим. Это, ну, как раз те люди, которые, когда, ну, становятся, казалось бы, уже какой-то туннель, они такие раз и появляются. Угу. Как ангелы просто. Я каждому участнику коллектива благодарен. И вот этот эгрегор двигается, и он, в первую очередь, мне приносит удовольствие, когда все хорошо. Но я могу так сказать, что не все, вы видите там 5% удачи. На самом деле 95% это полный ад вообще. Это рутина.
3: Конечно,
4: это,
3: естественно. Всегда видишь,
4: это все, бывает, это да, у любого, да. И у бизнесмена, и у прочего. Да. Вы видите 5% успеха. А что это он на Бентли едет? Ну, потому что до этого, знаешь, он стоял потому там он в промзоне, да, в промзоне что-то пилил профили, и там это, как бы палец это пила бы, не отняла бы. Вот, ну, и также и тут постоянно геморрой. Не связаны вещи вообще, типа там

0: Нет, там он хорошо нарисовал.
1: Такая добрая картиночка.
0: Да, это опричники все. Вот, угу. Вот и спасибо вам большое за это самое. Но футболки раскупили. Но заниматься продажей это очень сложно, тяжело. Но сейчас у меня появился художник вот Алексей. Он, я хотел его представить. Алексей там... Он сказал, просто Денис, это Алексей. Угу. Он нарисовал практически произведение искусства. Сейчас вот она в футболку. Да, вот, ну, ты
1: да. Ага. Я покажу обязательно зрителям.
0: Да, это, я думаю, что это вообще просто так-так Алексей влюбился прямо. Он прям осмыслил, прям осмысленная картина. И, ну, прям настоящее произведение искусства. Предложил модель футболки. И мы вот буквально, наверное, в понедельник выложим флаер на предзаказы, наверное. Ну, достойная вещь. Как вы знаете, футболка «Фанатик» была, а в большом тираже была сделана, разлетелась вообще. И, наверное, «Фанатик» тоже стоит реинкарнировать. Это рисовали настоящие художники. Тот, который «Фанатик» рисовал, я уже не могу этого художника найти, не знаю, где он. Но тоже произведение такое настоящее.
1: Слушай, ты в таком случае художникам максимально делегируешь, то есть тебя прям отдаешь? Вот как создадите, так и будет. Или все-таки ТЗ какой-то пишешь?
0: По «Фанатику» я ТЗ написал, но тоже это, знаете, человек вжился. Вот Алексей долго вот ходил, я его и так к нему, и катанием, и чем я могу тебе быть полезен? Да, ну, он хорошо рисует, но долго. Он долго рисует, осмыслит, а потом пш, так раз и на гора и выдает. Как будто это вот просто.
1: Ну, зрел.
0: Зрел, да. И вот тоже не хотелось бы продолжить с ним дальше, потому что такие шедевры. Ну, не знаю, насколько они могут быть на постоянке, но я бы, конечно, хотел бы себе. Чтобы сотрудничать с каким-то одним художником хорошим. Вот, например, на синглы рисовали, ну, знакомые там. Ну, это те, кто на самом деле нашел их через какой-то сайт по работе, да. Но так вжился, и вот они хорошо рисовали там вот на «Легенда», то есть они тоже по ТЗ рисовали, но все это натуральные картины, никакой вишки, все. То есть...
1: Я с тобой поделюсь своей болью.
0: Да.
1: Боль у меня прям болючая. Я любитель белого верха. И огромное количество музыкантов выпускают мерч, почему-то черные футболки.
0: Хочу белые.
1: Когда будут белые и будут ли?
0: Знаете, все, причем белые я планирую, но все упирается в... Наверное, тоже предзаказ надо сделать. Вы знаете, это дорого вообще стоит. То есть, например, чтобы... Тут, например, 1080 будет. То есть, это же где-то надо изыскать, чтобы сделать там какое-то количество футболок. И прям, ну, реально заниматься продажей. Я сам-то хочу белую. Мне это вот это черное надоело, честно.
1: Так.
0: Можно же сделать картину какую-то красивую, это лето, и поменять немножко стайл. Ну, попробуем. Главное, все материально осилить и в какой-то долгосрочной, может быть. Но если, говорю, если слушателям понравится, поклонникам там творчества, да и вообще, там, кому я буду приятен, да, эти футболки, мы будем только рады выпускать, предлагать. Тогда будет возможность это делать уникальные вещи. Кстати, вот Бра, да, вот делает клевые футболки. У него тоже подход интересный, такой, он всегда кринжовый. Но он тоже делает по предзаказам, да.
1: Это мы любим.
0: Да, там прямо это Тверь православная, знаешь, там, или Михаил Круг такой, знаешь, там, такой лонгслив, как Бурзум написано. Ну, он прямо такой утонченный вкус, я даже не знаю, Павел. Он такой, вроде, как знаешь, и в это кофе немножечко этот листик, такой уже... Ну, теперь все просто гениально. Такое, знаете, есть такие перфекто. Это, ну, скорее всего, серии таких перфекто. Ну, тоже делал по предзаказам. Ну, возвращаясь к футболкам, вот если там слушатели нас поддержат, мы будем только рады выпускать, потому что идей очень много, чтобы всем было интересно.
1: Огонь. Смотри, ты сказал, мы сейчас про... Валер, у тебя есть вопросы еще? Потому что я сейчас уже буду... Давай.
2: Ну, один есть, давай. Такой небольшой, такой неприятный, но все-таки... Да,
1: давай,
2: почему нет? Вопрос про каверы. У вас есть пара каверов, то есть два точно я помню. Это вот на Ария и на Мишу Круга, собственно говоря.
0: Да.
2: Как вообще отношение к ним и планируется ли еще на что-то?
0: Вы знаете, да, на самом деле, но это тоже под эмоциями. На Арию, скорее всего, там больше повлиял Дмитрий Бельф. Вот, кстати... вот Дмитрий Бельф, Александр Анатольевич, Оксана Данюкова-Джина. Очень тоже много принесли в коллектив. Кстати, я, можно, позже с фирмой скажу.
1: Ну, вот ты уже говоришь.
0: Да, невозможно переоценить тот вклад, который вы сделали. Вот, особенно Дмитрий Бельф по организации. И вот, напомню,

0: слышали о нем. Он как раз и был инициатором сделать кавер-альбом такой вот. И там, и, по-моему, «Коррозия металла», мы тоже что сделали, это «Ночной кошмар», что ли, такое, да. И вот на Арию очень круто получилось, «Антихрист». Я сам не любитель каверов совершенно, ну, то есть я думаю, что в коллективе, если ты занимаешь творчеством, зачем каверы делать, но...
1: Для коммерции?
0: Да не, какая коммерция, это же сейчас надо там платить какие-то
2: роли. А, тогда там, все, снято. Тут еще и песня такая, которую они сами-то опасались петь долгое время.
0: Да, я понял. Да, я ничего не пою, то, может, это оно и не надо. Вот, ну, так вот получилось, но я смотрю, прослушаний очень много, кстати, на «Антихриста». Можно ли говорить такие слова?
1: Уже сказал.
0: Простите, да. Ну, это песня так называется, что?
1: Да, да, да, естественно. Что никого ни к чему.
0: 65 плюс 1, что я могу?
1: Подожди, ну книжка...
0: Корень из 33.
1: Книга Ницше называется «Антихристианин», поэтому нормально. Это же культурный феномен.
0: Я больше себя отношу к православному эгрегору, конечно. То есть это все нормально у меня с этим. Это не рога шипы-копыта, это крошеные трусы, там вот это все. Ну, больше обычный русский человек, да? Угу. Вот, да. Все хорошо. Не надо меня проверять. Вот, и на круга очень интересно. Я эту песню... Я, на самом деле, долго не любил круга, вот этот шансон весь, вот этот самый, да, ну, даже посмеивался.
1: А потом повзрослел.
0: У меня папа очень сильно любил. Он только проникался всем этим делом. Но так получается, все мое, помимо вот рока, меня же сопровождали дискотеки и прочее. И вот круг, он просто вот как данность. Просто как...
1: Культурный пласт.
0: Интегрально вообще.
2: Культурный,
0: да, все
2: код.
0: Это. Да. Я подумал, переосмыслил, думаю... Мне идею, кстати, Снав подкинул эту. Опять же, не знаю, Сергей Снав. То есть он вроде как бы об этом говорил. Я думал, как сказал, когда это он все это реализует и прочее. И вот что-то как-то он музыкой же не занимается. А мысль как бы осталась. Я думаю, вообще, да, вот «Корщик», она, песня, конечно, надо ее переосмыслить.
1: Ну, шикарная вещь.
0: Настоящий «Корщик», мне кажется, да простят меня, может быть, там авторы, да, там, но я думаю, что отчасти примите как это... Это как комплимент от души. Это страшная композиция на самом деле. Это такое состояние у человека, оно даже погранично между, ну, такой, знаете, лимб такой получается. У человека ничего не осталось, кроме кожи.
1: Там подача, кроме соответственно.
0: Кожи, и вот мне это трудно, я нормально гражданский, без этого сам, без этого всего, но у всех разные бывают тяжелые ситуации, может, кто-то ощущает себя в разной степени по-разному, да, но давайте скажем, сопереживаем. То есть, когда у человека ничего не осталось, и только мечты, которые не будет, ничего не будет. И он живет вот так, он уже почти в реальном, в виртуальном мире, то есть, получается так. И в пограничном состоянии, то есть, уже то ли воля, то ли неволя, то ли уже... Ну, то есть, я вот вжился в эту песню, не могу, конечно, полностью оценить это чувство, но я сопереживаю, насколько я это могу. Я думаю, что «Корщик» должен вот именно вот быть, наверное, таким.
2: Ну и получилось очень мощно на самом деле.
0: Были еще идеи. Некоторые, вы знаете, воспринимают это как какой-то кринж какой-то, еще что-то. Да какой тут стёб вообще? Это самая страшная песня вообще. Жесть вообще просто. Ну, кошмар просто. Ну, вот душа рвется. Я думаю, что правильно, что эта композиция по таким углом вышла. Как воспринимать ее как каждый по-разному. Я сделал от души. То есть, как бы... Может быть, хорошо, если у кого-то такой и смешинка, такой прикол, типа ни хрена себе, да? Может, тоже эмоции-то пусть будут. Uh-huh. Ну, вот посыл это основной, постарался понять автора.
1: Ты, Валера, все?
2: У меня все.
1: Да. Ты сказал сегодня в эфире, что некоторые тексты песен пришлось переписывать, переосмысливать.
0: Я кофе. Прости, Алексей.
1: Да. К чему я это спрашиваю? Написание песен, написание именно текстов. Насколько это энергозаемный такой труд огромный? И как много песен, которые пришлось выстрадать?
0: Почти все песни пришлось выстрадать. Тренд задал, опять же... Моя сестра задала тренд. То есть вначале там тексты все бильбердовые какие-то. Вот, а тренд на осмысленность. В свое время у меня сестра очень так аналитически так это подходило. Может быть, не так часто общаемся, как хотелось бы, но тогда она впечатлила своими вот этими вот выводами интересными такими. Вот. И она осмысленность текста дала транссестра. Дальше подхватил Владимир, но он долго переваривал все это. Мы вообще не думали, что Владимир Гопин, ну, может написать текст.
2: Так, он смог.
0: Такой мощности, например, как на аутодафе. Но он пришел просто с готовым материалом. А, и, ну, до этого же тоже были какие-то... Может, я тоже припишу, Володь, но мы с тобой на заводе тоже там это угорали. Ну вот, концепция вот как раз у Ведьминска. Я пришел как-то несколько раз встречаться с Владимиром, и он тут так вот тихонько тоже вроде поговорили, ни к чему, может, не привело, да? А раз приходит с готовым материалом прямо, расписан просто офигенно. И там постепенно каждая композиция вот Адафе начала появляться. Но это... Тексты вообще, ну это реально произведение искусства, ну, на мой взгляд, вы сами оцените, как хотите, но я получаю удовольствие от этого всего. И он задал такое злободневно, просто скажешь слово «пуля», там, знаете, что ничего лишнего, прям все выдумано, все так это, ну продумано, знаете, вот, то есть выверено все, четко сформулировано. Конечно, тоже к нему есть какая-то критика, но вот «Аутодафе» получился вот как раз злободневно, то, что надо. Я вот тоже это подхватил, мне это очень понравилось. И дальше уже гедонист, когда собирался уже, когда уже все, ну, ушли, то есть я вот выращен на этих, как бы, ну, скажем так, я человек земной, то есть некоторые люди могут там в киселе летать, а мне нужны какие-то якоря, да, то есть это вот это круто, вот это круто, вот это круто, если выстраивают себе позицию какую-то, у меня всегда позиция есть по каждому вопросу, и я привязываюсь к этим маркерам, да, то есть, и вот иду наработанными этим, и вот этот опыт, он как бы перешел на гедонист, на фанатик перешел, с фанатиком тоже было интересно, уже был готов материал весь музыкальный, вот это все эмоционально, еще Рома Арсофес подключился, большой профессионал, то есть он как бы взял весь тот материал, который наработан, и они с Бельфом переработали. То есть, ну, как бы, вот ты вот так вот выкидываешь это все, оно все равно как-то сыро, что-то там непрофессионально что-то получается. Они вывели просто как в хиты, короче, все, поняли основные темы, все собрали, короче, но текста нет. Это лирики текста. А у меня еще в голове концепция формулируется какая-то, и одна отбрасывается, тут постоянно... И уже одни тексты были написаны, потом переписаны, потом 10 раз еще раз переписаны. Я там переписал кучу всего. А потом каким-то боком у Димы Диметра появилось время свободное. Я не знаю, как это. То ли у него интерес появился, то ли там... То ли я его очаровал, то ли идея его сама очаровала, то ли что-то он в этом видел. И как-то внезапно, просто сидя в электричке, у меня раз концепция собралась. И я прямо сразу Диметру прямо звоню, и представляете, он такой, точно! Короче, и то есть я историю рассказал, все написал по 10 раз, он не особо там любит письма читать, нифиг дозвонишься. Он такой, а тут все так получилось, как будто все какое-то проведение, все собралось. И вот у него такое получилось, уже там 90 там почти процентов все собрано. Я такой, да, это взял, что-то переделал. Но на самом деле, на мой взгляд, там я правильно сделал, что там какие-то моменты переделал, потому что бывает там у Димы там Дима сказал, так будет, и так пойдет народ. То есть, а на самом деле я переделал бы что-то, и что-то тоже перекрутили, вот и получилось вот гениально на самом деле. Это фанатик, он уже по Новой Земле, ну, по удивительно, по США, вот сейчас можно сказать, это про США, там же много городков было всяких, и на самом деле история США, она довольно такая размытая, много надумано, много выдумано, много изменено, потому что...
1: Много мифов и легенд.
0: Да, там то Британия, то Франция, то все это вот это, да, там появлялись всякие там руководители городков, вот, и вот как раз вот по одному из города, то есть... По городку в историю вся концептуальна. То есть, ну, может быть. Но это опять же стоит к этому относиться как к литературному произведению. То есть, ну, таких историй было много. Вот, мы как бы вот. В реальности это не так, вот все романтично, все это выглядит. не романтично средневековье, да. То есть вообще стоит и как к новой концепции тоже относиться, да. И сейчас есть еще идея, когда вы закончите с Иваном Васильевичем, пойти, может быть, по 812 году, то есть это Великой Отечественной войны, с французами. Очень романтичная мысль современника об этом, но не так все красиво в реальности. То есть все равно будет какая-то сублимация. Знаете, как у Толстого там написал «Войну и мир», там предисловие там такое, знаете, там я там намеренно поменял вот это, намеренно поменял то, намеренно совместил это. То есть, ну, это же не полностью роман, исторически, может, нельзя, это литературное. Вот, потому что в истории оно все, конечно, там по-другому все.
2: А вот теперь у меня один вопрос возник.
1: Давай.
2: При написании текстов и при составлении вот этой всей концепции есть какое-то обращение прям вот к источникам или чисто вот литературное по
0: себе? Очень большая работа вообще. Вы себе даже не представляете. Мы, и я, и... То есть, и Владимир, и я очень много мы проводим времени в изысканиях. То есть мы материалы смотрим. Это же среди... исторические материалы, исторические справки, которые можно найти. И, естественно, как это выглядит? Ты смотришь на реальность, а потом, как наверное, я все-таки романтическая натура, наверное, мне кажется, и все это как бы как-то вот перевариваю все это. И я тоже давлею, имею в виду, что я как бы у всех вроде ощущение демократии, на самом деле очень сильно влияю прямо вот. Ну вот я точно, можно так сказать, я точно знаю, как должен выглядеть хит. Я точно это знаю. Никаких компромиссов. То есть если это не трогает меня, если это не возбуждает никак у меня, да, то есть это точно не хит. Не надо демократии, не надо договариваться. Говно из говно, да. А если что-то вот реальный хит получается, то вот и вот с этим тоже. То есть я вот перерабатываю историю, я знаю, что она эмоции вызовет. Потому что у нас у всех, у людей рабочих, у нас разные эмоции. Человек едет на работу, да, едет с работы, а тут песня такая: «Господи, мука-то какая». Ну, ты представляешь, это ну, такая рассублимация, да? Ну, песня-то об этом, но это ключ. У кого-то ключ любви, у кого-то ключ, там, не знаю, там... ну, какие-то, ну, реальные, чтобы... Потому что современник, он должен быть триггерован чем-то. Потому что невозможно, там, слушай, у меня есть замечательная история. Да пошел ты, неинтересна твоя история, ты грузишь еще. И пошел на грайндкор. Наша одна вот эта... Кстати, это решение, грайндкор музыка. Ну, мы, если будет время, мы к этому вернемся, да?
1: Это тоже... уже нету.
0: Нет, да. Это тоже решение, одна извилина, чтобы это... Просто не грузи меня. Да. А тут надо, понимаете, достучаться. То есть, как бы, вот эти сопереживания, чтобы люди... И это сильно энергетически получается, когда люди тебе, ну, сопереживают истории, там, или находят что-то свое в этом. И вот ключи современного слушателя, они находятся пробиться через обывательство, скажем так. Ну, и туда, как бы так. Через хитовую музыку, да, то есть это можно сделать. Через хорошее содержание, через... И я, знаете, я очарован русским языком, потому что все почему-то вот группы, вот, не, ну, многие вот иностранные что-то идут. Ну, я неплохо, в принципе, английский знаю, но я не сопереживаю, надо быть всегда это носителем языка. Да и как бы, если ты не носитель языка, так красиво не напишешь. Да и, ну, и серьезно там, ну, ты правда так переживаешь, да? А на русском можно, русскому человеку сопереживать.
1: Поэтому у вас название на таком языке.
0: Слушай, а так исторически сложилось. Это, типа, да, вы простите, что так, но все равно менять ничего не буду. Так есть и есть. И оно в те времена возникло, пусть будет. Но просто примите, как это... раковая опухоль, вот она, пускай будет так вот, название на импортном языке. Вот, а все, да, русскоязычная группа. Ну, исторически сложилось, ничего не будем же мы каждый раз менять, под конъюнктуру подстраиваться. То есть этого не было, да было все. Пусть будет.
1: Слушай, на самом деле я бы продолжил диалог, но, во-первых, тебе надо ехать.
0: Ты меня выгоняешь.
1: Тебя ждут музыканты.
0: Они тебе написали.
1: Иванна, надо успеть еще до поезда, как говорится.
0: Да, шучу, не уйду я.
1: Последний на сегодня вопрос, у меня он традиционный, я его задаю абсолютно всем. Продолжи фразу. Сверхчеловек — это?
0: Разумный человек. Добрый человек. Здоровый человек. Сопереживающий. Еще можно сказать, не проходите... мимо нуждающихся, ну, правда, распознавайте, и не оставайтесь безучастными. Там, где несправедливость, никогда не молчите. Может быть, невыгодно вам это будет говорить, потому что вас могут поранить, изувечить, убить, как угодно, да, там, но когда будет возможность, всегда стойте на стороне правды. Я, знаете, скажу, это всегда конвертируется, может быть, вам покажется, что вы проигрываете, но когда ты стоишь на своей правдивой стороне и себе не врешь, ну, наверное, это лучше, что может быть. Настанет час, когда ты себя сможешь проявить. Время все разрулит, время все покажет. Будьте честны перед собой. И у вас не так много времени на жизнь. То есть там вам осталось жить там, лет 20, например. Какой смысл себе все это? Будьте честным просто и все.
2: Оптимистично.
1: Спасибо огромное. Давай договоримся, ты почаще будешь заезжать в Питер и заглядывать в нашу студию.
0: Давайте, у меня, кстати, вот это интервью показывает, что еще можно много чего. Я, оказывается, любитель поболтать.
1: Еще какой. Все, да. Спасибо, с тобой на связи, друзья спасибо. Мои. В группе ВКонтакте.
0: Спасибо, друзья.
1: Бегущий ведущий, появится видео на YouTube-канале. Бегущий ведущий, появится видео сегодняшнего эфира. Поэтому подписываемся, лайки ставим и кайфуем максимально. С авторства я тебе сделаю.
0: Мяу.
1: Договорились. Все, пока-пока-пока.
0: Всех благ.
2: Всем хороших выходных.

0: Сидишь ВКонтакте? Забегай в гости.
1: Сообщество «Бегущий ведущий».
0: Прямые эфиры «Радиошок». Обзоры концертов звезд и проводимых мной мероприятий.
1: «Бегущий ведущий» — это личный блог.
0: Забегай и оставайся в центре событий.
2: Он вечно в бегах.
3: В поиске ваших мыслей.
2: Разные лица.
3: И где у каждого свои смыслы.
2: Если ведущий бежит, значит, в нем есть искра.
3: Он хочет найти, и он продолжит искать.
1: You are on the Radio Shock. Radioshock.ru.

просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Унеси меня, молочный самолет, и неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой.

911. There's a guy here with a gun.

Рукавицы, пол ложки сахара, кофе, кофе.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок.
1: Сможет меня согреть. Ты помоги ему

где новая музыка, там шок. Там шок.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

0: Мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама.
1: Слушай радио, слушай шок, радио шок.

Я в шоке. Radioshock.ru.

0: Мечта невозможна без его бита.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

бедную молодость. Нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит чудо.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется, а душа как шахид возьмет и нагнется.

Ударился лбом в бетон, думал, все изменится. Бог с ним, время...

высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое хлеть, душа пленница. Поджигай время, блин.

Светлый ангел летел, возвращался домой после праведных дел. Он унес с собой грусть и забрал все грехи, и прилег отдохнуть.

высоко раскинув руки, он парил над миром, будто стерх. Время встало, стихли звуки —

Радио Шок. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сеня приходил, чтоб Сеня приходил.
1: Этот грустный человек в гости к нам пришел. На лице печать печали, жил нехорошо. За спиной с грузом жизни багажу потоптался он на месте, мир не обошел. Ничего он не искал, но ее нашел. Мечты и сны были красивы, но реал жесток. Холодит стальная трубка, старинный весок. С визгом стиснув

Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.